сказал командир. 30 метров и только, всего ничего, лишь короткий рывок. Потом в медсамбате, очнувшись на койке, я вспомнить хотел все, да так и не смог. Мой прадед погиб в 45-м за Польшу, вернулся седым из Афгана отец. Мне было всего 19, не больше, когда я вдохнул полной грудью свинец.

вернулись домой. Ненароком живые, забытая память прошедшей войны. Хирург молодой, видно, верил он в чудо, упорно спасал мою душу 3 дня. Потом улыбнулся, я понял, жить буду, наверное, в рубашке,

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

солдатики в мягкую траву. Слез не прячут матери, а невесты ждут.

детям не плакать сложнее. Зеркала завешены горькою

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про своего, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга, как

Как только рядом нет его, верно, друга казачка, ай, ночу вашивом

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку в хорошую влюбиться. А мне

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

лавки на девичье все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, помнишь, ты обещал рассказать про детей, которые стали героями войны?
3: Конечно, Нина. Сейчас расскажу. Когда я был чуть постарше, чем ты, то прочитал книгу о пионере-герое Лене Голикове. Его историю я помню до сих пор. Когда началась Великая Отечественная война, Лене едва исполнилось 15 лет. Он только закончил 7 класс. Жил он в Новгородской области. Туда пришли немцы, а Леня Голиков стал партизаном.
0: А кто это партизан?
3: Это обычные люди, которые оказались на территории, занятой врагами. Они собрали военные отряды и ушли в леса, которых там очень много. Партизаны нападали на немецкие колонны, поезда и машины. В общем, мешали врагу подвозить оружие и продовольствие. Вот в таком отряде и оказался Леня Голиков.
0: А как он стал героем?
3: Леня был самым юным бойцом в отряде, но при этом выполнял очень опасные поручения. Ходил в разведку, чтобы узнать, где находятся немецкие солдаты и сколько их. Однажды Леня отправился на задание и увидел на дороге машину. Вместе с товарищем они бросили гранату. Машина остановилась, ребята открыли огонь из автоматов и убили фашистов. А потом нашли портфель с очень важными документами, которые передали своим командирам. Это очень помогло потом бороться с врагами. За этот подвиг Леню представили к награде. Но получить он ее не успел.
0: Почему?
3: Зимой 1943 года отряд, в котором был Леня Голиков, остановился на ночлег в небольшой деревне. Но какой-то предатель сообщил об этом немцам. Враги окружили партизан. Начался бой, в котором Леня погиб. И уже посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.
2: Папа знает.
4: Мы помним. Мы гордимся. С праздником Великой Победы!

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица братьев Игнатовых находится в центральном микрорайоне Краснодара. Она стала одной из первых улиц города, которую назвали в честь героев Великой Отечественной войны. 10 октября 1942 года на 22-м километре железной дороги Краснодар-Новороссийск отряд советских партизан должен был выполнить очередное задание – взорвать вражеский эшелон. На задание отправились братья Игнатовы вместе со своим отцом. Установили мину, но вражеский эшелон показался раньше положенного срока. Юные партизаны поняли, что мина не успеет взорваться. Ребята бросились к железнодорожному полотну с противотанковыми гранатами. Мина сработала. Поезд пошел под откос, сминая идущие рядом вражеские броневики с пулеметчиками. Тогда погибло более 400 солдат и офицеров противника. Но и братья Игнатовы не уцелели. Взорвались прямо на глазах своего отца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1943 года Евгению и Геннадию Игнатовым посмертно было присвоено звание Героев Советского Союза. Улицу в Краснодаре назвали в их честь в 1967 году. Ранее она называлась Новомарьяновской. Имена на все времена.

0: Яков Канівський. Уключай!
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: ви бачили, що це?
1: Ми спросили у случайных прохожих, что на кубанском диалекте означает слово «выбір». И вот какие ответы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Выбір или «выбери меня» – что-то связано с словом «выбор».
3: Ну, я считаю, это какое-то там животное.
4: Выбір – какое-то животное. Очень похоже на выдру, но другое немножко. Вид, другой вид.
5: Это вилы, только с двумя. И с помощью его достают горшок из печи горячий.
6: Выбір – это когда хозяюшки грибы собирали в лесу, а потом сидели их и перебирали.
7: Выбір – ну это когда сосед пришел зерна немного попросить, а то у него закончилось, а сосед взял, да все выгреб. Получилось, выбір – все зерно мое.
8: Возможно, казаки так называли выбор, выбір, выбір.
1: Действительно, слово «выбір» – это выбор. Как говорится в поговорке, рожь кормит сплошь, а пшеничка – по выбору. Вот це так.
9: Когда душа поет.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Аршалуйс Ханджиян. Наша мужественная, скромная землячка. Почетный гражданин Горячего Ключа. Всю свою жизнь она ухаживала за солдатами в урочище под Нависло, где был небольшой хутор и жила семья Аршалуйс. Во время Великой Отечественной войны в хуторе разместили госпиталь. Молодая женщина без устали помогала медикам. Она встречала солдат, кормила их, перевязывала. А чтобы вселить надежду и отвлечь от боли, рассказывала истории, подбадривала и пела. После окончания войны родные предлагали Аршалуйс перебраться в село Фоногорийское. Но женщина не соглашалась. Отвечала, что дала слово бойцам. В заброшенном хуторе Аршалуйс осталась одна. Собирала ягоды и грибы, сама пекла хлеб, заготавливала дрова.

0: а самое главное, хранила память о солдатах, чтобы их подвиг не был забыт. Благодаря Аршалуйс сегодня у нас есть место памяти в урочище под Нависло, исторический комплекс с мемориалом, двумя часовнями русской и армянской и братскими могилами. На территории комплекса стоит скульптура. На краю скамеечки в бронзе застыла худощавая женщина в платочке с печалью в глазах. Это Аршалуйс Ханжиян, которая полвека берегла своих бойцов. Не вышла замуж, не стала матерью. И продолжает держать обещание. Каждый может побывать в этом месте, отдать дань памяти защитникам и поклониться Аршалуйс. В 1997 году ЮНЕСКО признала Аршалуйс Ханжиян «Женщиной года» в номинации «Жизнь-судьба». На Кубани о подвиге солдатской невесты, дело которой сегодня продолжает ее племянница, сняли фильм.
1: «Сила женщины. Великой победе посвящена».

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: для козака. От казачки Нины из станицы Новодидорской.
1: Растяни гармонь пошире, пусть девчата подпоют, чтобы знали во всем мире, как кубанцы тут живут.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Люба, братцы, 106,8 FM в

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица Цезаря Львовича Куникова в Прикубанском округе Краснодара носит имя прославленного советского военачальника, героя Великой Отечественной войны. Когда началась война, Цезарь Куников сразу начал добиваться отправки на фронт. В сентябре 1941 года он уже командовал 14-м отрядом водного заграждения отдельного Донского отряда Азовской флотилии. В ноябре Куников со своим отрядом взорвал мост у станции Синявка, отрезав гитлеровцам путь к Таганрогу. Участвовал в обороне Темрюка и Керчи, но главный его подвиг был впереди. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года отряд десантников под командованием Куникова высадился в районе Новороссийска у села Мысхака. В течение дня десантники отразили 18 атак противника, израсходовали практически все боеприпасы. Но еще 7 долгих дней на плацдарме шли жестокие бои. В бою 12 февраля Цезаря Куникова смертельно ранило осколком мины. Его переправили в госпиталь в Геленджике, но через 2 дня герой скончался от полученных ран. После войны его перезахоронили в Новороссийске на площади Героев. Имя прославленного командира десантников носят улицы во многих городах России. В 2014 году появилась такая улица и в Краснодаре. Имена на все времена.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Кореница».
1: Слушайте наши песни на Казак FM.

0: 101,5 FM в Майкопі. Включай!
1: Давай, не пойду гулять с тобой над головой моей.
2: Всем привет! Мы группа «Белое злато».
3: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: Rock FM. Когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак FM. Не переключайтесь.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Муж жене: и где ты была?
2: Где-где? Где была, там меня уже нету. На встрече одноклассников.
1: Целых 3 дня?
2: Да, мы вспоминали.
1: И что вы вспоминали?
2: Вспоминали, где я живу.
0: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Евдокия Насаль. Отважная летчица, которая сражалась в небе над Кубанью во время войны. Она стала первым героем Советского Союза в женском полку ночных бомбардировщиков. Эти смелые девушки летали на стареньких бипланах У-2 с деревянным каркасом, полотняной обшивкой, маломощным мотором и открытой кабиной. Их создавали для обработки полей, потому и называли кукурузниками. Но во время войны именно У-2 стали для врага ночным кошмаром. Летчицы на бипланах беззвучно подлетали в темноте на низкой высоте и точно разили цели, за что фашисты прозвали девушек «ночными ведьмами». Самой неудержимой в полку была Евдокия Насаль. Она не родилась с крыльями, она их обрела ради тех, кто на земле. До войны Евдокия профессию получила мирную – учительницы. В свободное время занималась в аэроклубе. Именно эти навыки пригодились ей во время войны. 46-й гвардейский таманский полк ночных бомбардировщиков Евдокия пришла рядовым пилотом, но очень быстро выросла до замкомандира эскадрильи. А ведь ей было всего чуть больше 20 лет. Каждая ночь для Евдокии была боевым вылетом. Порой до 5 за ночь, больше, чем у других. Она летала с жадностью, невероятной смелостью и упорством. В дождь, снег, сильный ветер. Сил летчице давала вера, что каждый взлет приближает победу. А главной поддержкой была фотография мужа на приборной доске самолета. Супруг в то время за Уралом

0: готовил летчиков-истребителей. Но при этом словно всегда был рядом. Евдокия мечтала совершить 1000 боевых вылетов, но не успела. Последним стал 354-й в небе над Новороссийском. Евдокия Насаль — это не просто имя в списке героев Советского Союза. Это символ мужества, самоотверженности, силы женщины. В ее честь назвали одну из улиц Новороссийска и школу в Краснодаре.
1: «Сила женщины» Великой Победе посвящается.

и мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли

Ченджа. Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи привозят с отдыха в Турции полотенец и халатов больше, чем им выдавали в отеле. Это наши соседи не покупают мешки для мусора, потому что запасов пакетов из супермаркета хватит лет на 15. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Знаете, вот раньше мы гуляли во дворе, а сейчас все гуляют в интернете.
1: Да, Петрович, это еще цветочки. Раньше как наказывали? Ставили в угол, а сейчас не дают зайти в Гугл.
0: Ой, изверги, что творят?
2: Два соседа на газоне.

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от казачки Татьяны и

0: профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Эх, Люба, братцы! 89,5 FM всего.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем птицам перья?
3: А ты подумай сама, дочь.
0: Чтобы летать?
3: Конечно. Птицы расправляют перья, чтобы взлетать и плавно парить в воздухе. Крылья поднимают птицу вверх и позволяют ей лететь туда, куда она хочет. А хвостовые перья помогают регулировать направление полета. Ими птицы пользуются как рулем.
0: Из чего сделаны перья? Они как волосы?
3: Представляешь, да. И волосы у человека, и перья у птицы состоят из одного и того же вещества – кератина. Это особый белок. Вообще, птичье перо очень интересно устроено. Посередине у него стержень. Из него с каждой стороны выступает множество маленьких бородок. У них разная форма и мягкость. К крупным бородкам прикреплены несколько тысяч маленьких бородочек, которые даже не увидишь глазом. И они цепляются друг за друга с помощью микроскопических крючочков, как молния на куртке. Они закрываются настолько плотно, что дым, который направлен на перо птицы, не может пройти через него.
0: А голуби постоянно что-то ковыряют в перьях.
3: Так они заботятся о чистоте своих перьев. А еще у птиц есть специальная железа у основания хвоста, которая выделяет особое масло. Птица собирает масло из железы и распределяет его там, где это необходимо, с помощью клюва и лап. Осторожно покусывает и поглаживает каждое перышко по всей длине, и этот процесс занимает до нескольких часов в день.
0: А перья греют?
3: Конечно! Они защищают птицу от всех неприятностей погоды, от сырости, ветра, сильного мороза либо перегрева.
0: Пап, а почему тогда наши волосы не греют? И нужно шапку надевать, когда холодно.
2: Папа знает.
4: Мы помним, мы гордимся. С праздником Великой Победы!

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Придя вечером с работы, муж говорит жене: слушай, Катюх.
2: Чего?
1: А давай поиграем в ролевые игры, а?
2: Ух ты, а это как?
1: Ну давай, как будто ты это, красная шапочка, ага. А я, значит, волк.
2: Ух ты, класс, ну давай.
1: Ну тогда, красная шапочка, иди пеки пирожки.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица Петра Медальникова официально появилась на карте Краснодара 18 мая 1995 года. Дорожная артерия связала Ростовское шоссе и улицу Российскую. Генерал-майор Петр Иванович Медальников, в честь которого названа улица, прошел две войны – гражданскую и отечественную. Под его руководством в 1943 году 9-я горнострелковая дивизия в составе 46-й армии освобождала Краснодар. Позднее подразделение переформировали, и Петр Медальников стал командиром легендарной 9-й Краснодарской пластунской дивизии. Дивизия освобождала Украину, Польшу, Германию, Чехословакию и была одной из лучших в советской армии. В августе 1945 года пластуны возвратились на родную Кубань и прошлись торжественным парадом по Краснодару. Через год фронтовик совсем переехал в Краснодар. Был председателем краевого комитета ДСАФ, депутатом городского совета, активно занимался общественной деятельностью. Долгие годы кропотливо собирал обширные материалы об истории пластунской дивизии. Генерал-майор ушел из жизни 30 марта 1970 года. Похоронили его в Краснодаре. А в 1995 году в городе появилась и улица имени прославленного командира Петра Медальникова. Имена на все времена.

0: КФМ.
1: Здравствуйте. На радио «Казак-ФМ» начинается программа «Варенички по вашим письмам». Мы желаем вам прекрасного весеннего праздничного настроения и только хороших новостей. Меня зовут Виктория Никитюк. Доброго дня. Мы начнем с письма для вас, Екатерина Тихоновна Литвиненко. Сегодня вам исполнилось 88 лет. В нашей программе с большой любовью вас поздравляют сын Володя, внуки и правнуки, любимая мамочка и дорогая наша бабушка. Сегодня мы шлем тебе свое поздравление на радио «Казак-ФМ». Мы очень хотим, чтобы ты всегда была здоровой, веселой, бодрой, полной сил. Дорогая наша, пусть не смущают года. Ярким будет каждое мгновение. Мы очень любим тебя. С днем рождения! Екатерина Тихоновна, радио «Казак-ФМ» поздравляет вас с такой значительной датой, с 88-летием. Мы желаем вам крепчайшего здоровья, любви и внимания ваших близких. И всего доброго!

0: Шуточки на Казак ФМ.
1: Виктора Николаевича Иванова из поселка Плодородный поздравляют с наступающим днем рождения в этом письме. Нам пишут ваши друзья из хутора Труд. Уважаемый Виктор Николаевич, с наступающим вас днем рождения. Ваш юбилей совсем немного, когда в запасе столько сил, желаем, чтобы год грядущий вам только радость приносил. Желаем вам долгих-предолгих лет. Здоровье ваше будет пусть отличным. Не будет лихо никогда. Пусть счастье будет безграничным. Вашей супруге несравненной от всех нас большой огромнейший привет. И здоровья ей на 1000 лет. Обнимаем вас. С днем рождения!

0: шутки на Казак-ФМ.
1: От детей Юлии Палкиной и Дмитрия Иванова это поздравление для вас, Виктор Николаевич Иванов. Любимый папочка, поздравляем тебя с днем рождения. Ты излучаешь тепло, любовь и заботу. Мы очень любим, ценим и дорожим каждой минуткой, которую проводим с тобой рядом. Ты для нас опора и защита, долгих тебе лет и ангела-хранителя. С уважением к тебе, твои дети. Присоединяется к нашим поздравлениям мама. К поздравлениям для вас, Виктор Николаевич, присоединяются Анатолий и Татьяна. Виктор Николаевич, мы желаем вам здоровья и счастья, наслаждаться каждым днем, никогда ни о чем не жалеть, сил побольше и отличного настроения.

0: на Казак ФМ.
1: Татьяна Ивановна Ломбарская из Краснодара сегодня поздравляет с Международным днем медицинской сестры всех медицинских сестер лечебных учреждений здравоохранения Краснодара. Дорогие медицинские сестрички, с профессиональным вас праздником! В этот день хочется поблагодарить всех вас за ваш такой нелегкий, важный, нужный, достойный труд. Без вас работа медицинских учреждений попросту не была бы возможна. Хочется пожелать от всего сердца спокойных вам дежурств, уюта, тепла и достатка дома. Будьте все счастливы и здоровы. Вы нам очень нужны. С праздником! Радио Казак ФМ присоединяется и поздравляет всех медицинских сестричек с вашим профессиональным праздником. Мы пожелаем вам мирного неба над головой, крепкого здоровья и вам, и вашим близким, любви, благополучия, уюта и тепла.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Родители поздравляют милую доченьку вас, Юлия Палкина, с днем рождения. Мы благодарны Господу за такой подарок судьбы. Доченька, милая наша Юлечка, ты общительная, умеешь сочувствовать и сострадать. У тебя много друзей и подруг. На работе ты просто незаменимая. От души желаем успехов в жизни и везения, исполнения любой твоей мечты, много радости, счастья, вдохновения. А еще здоровья, благополучия в семье и спокойствия на душе. Будь всегда любима и желанна. К поздравлениям родителей Юля присоединяются муж Максим, брат Дима, крестник Станислав и все родные и близкие. Юля, для вас эта песня.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Следующая песня программы звучит для вас, Леонид Николаевич Новиков, и для ваших одноклассников из 1971 года школы номер 6, станицы Камышеватская. Валентина желает вам долгих счастливых лет и поздравляет с победным маем.

живет в Выселках. Счастья, здоровья, успехов в работе тебе, любимый мой внучок. А я, бабушка, всегда вас жду. Не забывайте. Тебя поздравляют также жена и доченька Полина. Мой милый муж и папочка любимый. Такой родной, такой неповторимый. Мы тебя любим, просто обожаем и никогда ни на кого не променяем. Тебя мы с днем рождения поздравляем, здоровья очень крепкого желаем, а

Громнейших успехов, вдохновения, удачи во всем и особого везения. Присоединяются к этим поздравлениям и с днем рождения поздравляем. Здоровья очень крепкого желаем. Огромнейших успехов, вдохновения, удачи во всем и особого везения. Присоединяются к этим поздравлениям все родные.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Мариночка Щербакова из Ростова-на-Дону, очень приятно вновь получить вашу волшебную, удивительной красоты из вашей коллекции, уверена, открытку. Я тоже, Марина, желаю вам большого счастья, крепкого здоровья и поздравляю и с новой весной, и с победным маем всю вашу семью. Раиса Колтунова, вам и вашему супругу огромный привет. Марина, благодарю.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: В следующем письме его автор просит меня назвать ее так: Нина из Адыгеи. Ну что ж, дорогая Нина, я прочитала, какая песня вам нравится, и пусть сегодня в этом выпуске программы она порадует вас. Вика Цыганова, «Снегири». От радиостанции «Казак ФМ» и программы «Варенички» по вашим письмам мы пожелаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения. За частушки благодарим.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Письмо на радио Казак ФМ прислал Сергей Данилович Утятников из Сочи. Он поздравил весь коллектив радиостанции с профессиональным праздником. Благодарим и всех радиослушателей дорогого казачка с Днем Победы. Мирных нам лет под чистым голубым небом. Пусть ярко светит солнце каждому в судьбе. Дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы. Пусть удача шагает с вами в ногу. И будьте добрее друг к другу. От этого мир становится чище и прекраснее. Благодарим вас, дорогой радиослушатель. Поздравляем со всеми праздниками, с Днем Победы. Обязательно послушаем по вашей просьбе Юрия Антонова. Я бы к вашим словам, как ведущая этой программы, добавила. А еще хочется, чтобы все-все, те, кого мы любим, кто нам дорог, были счастливы и были бы где-то рядом. На этом все. Программа «Варенички по вашим письмам» подошла к завершению. Меня зовут Виктория Никитюк. Услышимся на Казак ФМ. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. До встречи!

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Евдокия Бершанская. Советская летчица. Главная ночная ведьма. Она могла бы стать учительницей. Даже поступила в педагогический. Но мечтала о небе. Правда, в летных школах слышала обидное «женщин не принимаем». «Ошибаетесь», — отвечала на это Евдокия и снова подавала документы. В итоге ее зачислили в Батайскую школу пилотов гражданской авиации. Во время Великой Отечественной войны Бершанская была командиром 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка. «Дунькин полк» — так его называли наши солдаты и посмеивались над девчатами, которые летали на деревянных бипланах с открытыми кабинами. А те с наступлением ночи на низкой высоте тихо подлетали к заданной точке и разбивали врага за весь советский народ. Фашисты летчиц боялись и прозвали их «ночными ведьмами». Евдокия Бершанская и ее полк участвовали в освобождении Северного Кавказа, Кубани, Тамани, Ростовской области, Крыма, Белоруссии, Польши. За мужество и отвагу 23 девушки удостоены звания Героя Советского Союза. Евдокия Бершанская — единственная женщина в стране, которая получила одну из самых почетных наград — Орден Суворова. Его вручали только командирам Красной Армии за выдающиеся успехи в управлении войсками и отличную организацию боевых операций. В 1975 году Евдокии Бершанской было присвоено звание почетного гражданина Краснодара. А памятник знаменитой летчице установлен у входа в аэропорт столицы Кубани. Он встречает жителей и гостей нашего края. Также одна из улиц города названа в честь Евдокии Бершанской.
0: Сила женщины. Великой победе посвящается.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Слушай, Русланчик, как ты думаешь, моя жена считает меня врагом?
1: А с чего ты это взял?
0: Ну, она села на диету и теперь отдает мне свой ужин.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я заметил, пешеходы? Вот ежели носить в руке хороший такой кусочек кирпича и показывать его водителям, то они, что характерно, и лужи аккуратно начинают объезжать, и пешеходов вежливо пропускают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Муж и жена на кухне. Муж:
1: Валя, если я помру, ты не плачь, не горюй. Знаешь, вот сразу выходи замуж, будь счастлива.
0: Валера: ну как ты достал? Да нормальный суп, нормальный. Не хочешь — не ешь.
2: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Лидии Васильевой из Ейска.
3: Я варенички любила, и сейчас я их люблю. Правда, 10 килограммов набрала я за весну.
2: Реклама на Казак FM.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
8: Эх, Люба, братцы! 99,2

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кум, а почему у вас в огороде теща картошку в каске выбирает?
2: А что мне, лопату оббивать каждый раз, забору бегать, что ли, а?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчонке

Еще чуть-чуть, последний бой. Он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Ха, научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Петя, ну посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.
3: Казак

Война давала отпуск ненадолго. Ждала солдата мирная Москва. Но друг вздохнул невольно втихомолку и на прощание вымолвил слова: «Я знаю, ты в Москве повеселишься, хотя, конечно, краток отпуск твой. Но матери моей ты дозвонишься и скажешь матери, что я живой».

0: Програму в Канівської. Включай!
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте. Это музей?
2: Да, добрый день. Что вы хотели?
1: Я хотел бы отдать вам в экспозицию свою картину.
2: Ух ты, как интересно. А как она называется?
1: В Таганроге.
2: Ну, давайте посмотрим, а что это такое? Мужчина и женщина какие-то. Что это?
1: Это моя жена и ее любовник.
2: Да? А вы где?
1: В Таганроге.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только для наших соседей лучшая мотивация работать – это не желание повышения или саморазвития, а ипотека. Это наши соседи запрещают детям играть в компьютер, потому что сами на нем раскладывают пасьянс. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А ты что вчера отмечал? Так шумел, гости приехали.
1: Радость у меня. Уехали теща с тестем. Вот отмечал.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на

0: и выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
4: Для соседа.
5: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Доброго, уютного вечера желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Это программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте! Начнем с письма от Валентины Петровны и Леонида Николаевича Новиковых. Они поздравляют очень милую и добрую, замечательную Юлию Викторовну Палкину с днем рождения. «Юлечка, все к ногам твоим сегодня брошено». Теплые, добрые, сердечные приветы, пожелания самые хорошие, розовое кружево рассвета. Даже солнце нынче ярко светится. Это специально для тебя, дорогая наша именинница. Будь же повелительницей дня. Спасибо тебе за особую доброту, за внимание, уважение и твое золотое сердце. Привет твоему замечательному супругу Максиму Владимировичу и родителям. С уважением к вашей семье, ваши друзья Новиковы.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику принимать поздравления жительницу города Ставрополь, вас, Татьяна Семенова. Это поздравление звучит от мужа Владимира и сына Семена. С днем рождения, родная! Желаем тебе столько тепла, сколько нужно, чтобы согреться в самый холодный день. Пусть рядом будут близкие, те люди, чьи слова как объятия. Пусть в душе твоей, наша хорошая, всегда цветут сады, даже когда за окном метель. И пусть каждое спасибо, дорогая, которое будет сказано тебе в этой жизни, будет искренним. А мы искренне, от всего сердца, благодарим тебя за заботу, внимание, тепло, а главное, за твою безграничную любовь.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: В станицу Архангельская летит поздравление Оксане Павленко. Дедушка и бабушка Томские поздравляют дорогую внученьку Оксаночку с 12-летием. Ксюша, Оксана, как мы любим тебя, как любим твою улыбку и твой задорный смех. Оставайся всегда такой же умницей и красавицей, внимательной и добродушной. Мы любим тебя, дедушка и бабушка.

0: приходи, если что.
1: Вареночки! Вареночки на Казак-ФМ.
2: Нам написала дочь Арина из Краснодара. Она приветствует дорогую мамочку Веру Васильевну Одинцову и пишет: «Моя мама всегда на вашей волне, Казак-ФМ. И в огороде у нее приемничек, и в летней кухне, и в доме. Мама, даже когда идет в гости к друзьям, берет с собой приемничек. А вдруг у них не работает, говорит она. Хочу пожелать тебе, дорогая моя, всегда будь рядом со мной. Твои внимание, поддержка и советы мне просто необходимы. Мамочка, ты бесценная моя драгоценность». Арина, какие красивые слова. А я хочу обратиться к вам, Вера Васильевна. Нам очень приятно, что вы нас так любите, что вы всегда с нами на одной волне. Арина, пишите почаще письма, Вера Васильевна, и вашего письма жду. Вера Васильевна, Арина, ваша дочь, написала нам, что вы очень любите песни в исполнении Александра Бардина. Одна из них сегодня только для вас.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Нину Петровну Борисенко из Ивановской поздравляют со всеми майскими праздниками, с новой весной, с Днем Победы, с пожеланиями здоровья крепчайшего, заботы и внимания близких, только добрых новостей и теплой дружбы. Ваши друзья написали нам: Оля, Вячеслав Григорьевич и Антонина Григорьевна. Нина Петровна, одна из любимейших ваших песен в эфире.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Александр Владимирович Перевозчиков из Тихорецка. С днем рождения вас поздравляют семьи Птихиных, Потехиных, Москитиных и Рева из станицы Ленинградская. Дорогой именинник, отличного тебе здоровья, сил и всегда прекрасного настроения. Пусть все в жизни у тебя будет благополучно. Пусть не покидает удача и будет позитивным настрой в любой ситуации. Желаем тебе легко достигать поставленных целей, мира и счастья.

0: шутки на Казак-ФМ.
1: Татьяна из Краснодара шлет свое поздравление с днем рождения 46-летием Юлечке Палкиной. Юля, 46 – это только часть твоего пути. Поверь, самое интересное впереди. Будут радости и удачи, и счастливые дни. Желаю тебе наслаждаться жизнью, отличной карьеры, верных друзей. В доме пусть будет уютно и тепло, и любимый всегда рядом. Пусть судьба твоя будет счастливой и успешной.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Поздравления для Дениса и Натальи Петуховых из Брюховецкой с 6-летием совместной жизни. С днем свадьбы. С наилучшими пожеланиями все-все ваши родные и друзья. Дорогие наши, пусть всегда с вами будет любовь. Пусть с вами будет не просто успех, но еще и огромное удовольствие от вашего жизненного пути. Пусть будут здоровье и силы. Пусть в доме будет не просто достаток, а ощущение, что всего хватает. Желаем вам тихого счастья и только добрых перемен. Горько.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: По просьбе Любови Григорьевны Резник из хутора Водный звучит песня «Отчего ты плачешь, Ивушка?». Любовь Григорьевна, вам хорошего настроения.

0: шутки на Казак ФМ.
1: И еще одно письмо с поздравлением с днем свадьбы. 5 лет вместе Матвей и Алиса Петрейко из Горячего Ключа. Вас поздравляют родители жениха и невесты, семьи Петрейко и Дань, родные наши, дети дорогие. Пусть каждый день приносит вам по маленькому подарку. Пусть то будут то удача, то спокойствие, то веселье или просто тишина, чтобы все в жизни происходило вовремя, по сердцу и с ощущением, что вот так и должно быть. А мы всегда будем рядом, будем вашей поддержкой и опорой, вашим советом. И, конечно же, разделим с вами и печаль, и радость. Долгого, счастливого вам пути. А мы, радио Казак ФМ, присоединяемся и поздравляем всех тех, кто сегодня отмечает такой прекрасный семейный праздник, день свадьбы, дату свадьбы, быть может, день знакомства. Желаем вам мира, согласия, совет да любовь. Горько. На этом все. Ваши письма зачитаны. Меня зовут Виктория Никитюк. Пишите письма, отправляйте их по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На радио Казак ФМ программа «Варенички по вашим письмам». Отправляйте конверт заранее, за месяц до даты поздравления. А если вы хотите отправить вашу заявку на выходные в электронном виде, напишите на наш электронный адрес вареник@kazak.fm. Ваши привет или поздравления. Обязательно укажите дату, на когда, в субботу, в воскресенье, в 12 или в 18 часов ваша заявка. И поставьте в сообщении пометку «Для Виктории». Меня зовут Виктория Никитюк. До встречи на Казак ФМ. Я желаю вам доброго продолжения этого вечера.

0: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
3: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: на 10 девчонок 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Эх, хорошо, сказа кафе.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Сиртаки – греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сиртаки – название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец у моря, но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сиртаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сиртаки, поет душа.

0: Частушка для казака от казачки Татьяны из Краснодара.
1: Бабка деда упрекала: ты с Алисой говорил?
2: Дед смеется: это же гаджет, казачка тебе уключил.
0: Реклама на Казак-ФМ.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
7: Для соседа.
8: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Метальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица Михаила Корницкого, расположенная в центральном микрорайоне Краснодара, напоминает потомкам о подвиге, который он совершил в годы Великой Отечественной войны. В ночь на 4 февраля 1943 года младший сержант Корницкий с остальными десантниками под командованием майора Цезаря Куникова высадился на Малой Земле в Новороссийске. Фашисты сразу же попытались сбросить моряков в море, но они мужественно отражали яростные атаки. Когда оккупанты поняли, что им противостоит только небольшая группа смельчаков, десантников окружили. Но моряки шаг за шагом теснили огненное кольцо. Михаил Корницкий со своей группой бойцов смог пройти далеко вперед и занять здание школы. 7 февраля противнику удалось подойти к школе. Корницкий взял ручные гранаты, противотанковую мину, выпрыгнул из окна и побежал под автоматным огнем навстречу фашистам. Подпустил противников ближе и подорвал их вместе с собой. Указом Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Корницкому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. А в

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк и вдруг слышит рядом в кустах: «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова: «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла женщина, ползет. Вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь, смотрю, вы ползете».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело сетому пацану, тяжело сетому пацану.

не жалей из тебя ни врагов.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
1: Карельская народная сказка «Горшок киселя». Жили раньше старик да старуха, жили вдвоем и были очень бедны. Не было у них ни скотины, ни другого добра. Старик ходил работать к богатым людям, но домой ничего не приносил. Как-то раз прослышали старик со старухой, что царь устраивает большой пир и зовет всех, и богатых, и бедных. Старик тоже засобирался. Но как пойти к царю без подарка? И придумал. Велел он старухе сварить горшочек киселя. И с этим киселем отправился к царю на пир. Рассмешил старик царя своим подарком и дал ему царь за сметливость мерку золота. Обрадовался старик, идет домой довольный. Видит, человек верхом на лошади едет.
2: «Откуда идешь, дядя?»
3: «Иду с царского пира. Отнес горшочек киселя, получил за это мерку золота. Теперь, как приду домой, куплю чего-нибудь себе и старухе».
2: «Давай меняться. Ты мне золото, а я тебе лошадь».
1: Что ж, меняться так меняться. Взял старик лошадь, отдал золото и радуется.
3: «Теперь можно поле на своей лошади вспахать!»
1: Сел он на лошадь, проехал немного. Видит, женщина гонит корову. Спрашивает старика.
4: «Откуда едешь, дядя?»
3: «Еду с царского пира! Отнес горшочек киселя, получил мерку золота, променял золото на лошадь. Теперь в хозяйстве своя лошадь будет».
4: «Давай меняться. Ты мне лошадь, а я тебе корову».
1: Понравилось это старику, говорит.
3: «Да, давай, пусть молоко у нас будет. Ах, то-то старуха обрадуется».
1: Повел он корову домой. Прошел немного, встречает женщину. Та свинью в город ведет.
5: «Где был, дядя?»
3: «Был на царском пиру. Отнес горшочек киселя, получил мерку золота. Золото променял на лошадь. Лошадь променял на корову. Вот, веду корову домой. Будет у нас со старухой молоко».
4: «А не променяешь ли корову на свинью?»
3: «Да, можно»,
1: согласился старик.
3: «Приду домой, закалю свинью. Вот и мясо у нас будет».
1: Гонит он свинью. Повстречал он вдруг мужчину с овцой. Тот и говорит.
2: «Куда дядя ходил?»
3: «Ходил на царский пир. Отнес горшочек киселя, получил мерку золота. Золото променял на лошадь. Лошадь на корову, корову на свинью. Как приду домой, закалю свинью, поедим со старухой мясо вдоволь».
2: «А не променяешь ли свинью на овцу?»
3: «Чего же нет? Променяю. Глядишь, шерсть будет. Навяжет старуха и рукавиц, и чулок».
1: Обрадовался старик. Прошел он еще немного, догоняет женщину с курицей.
6: «Куда ходил, дядя?»
3: «Ходил на царский пир. Отнес горшочек киселя, получил мерку золота. Золото променял на лошадь, лошадь на корову, корову на свинью, свинью на овцу. Теперь хоть шерсть будет, можно навязать чулок и рукавиц. Ай, здорово!»
6: «Давай меняться».
3: «Это хорошо. курица яиц нанесет. Будем и сами есть, и для продажи накопим. Точно! Давай меняться!
7: Идет старик дальше, курицу под мышкой несет. Попадается ему навстречу женщина. На груди у нее иголка приколота.
4: Откуда идешь, дядя?
3: Иду с царского пира. Отнес горшочек киселя, получил мерку золота. Золото променял на лошадь, лошадь променял на корову, корову на свинью, свинью на овцу, овцу на курицу.
4: А поменяешь курицу на иголку?
7: Старик согласился.
3: Приду домой, так хоть лохмотья свои починим.
7: Идет, идет, уже к дому подходит. Стал перелезать через изгородь и уронил иголку на землю. Стал он шарить в траве, каждую травинку перебрал, а иголки не нашел. Так и пришел домой ни с чем, говорит он старухе.
3: Эх, зря кисель царю носил! Лучше бы сами съели.
7: Старуха только руками развела. Вот и весь сказ. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Ярких тебе снов!

дождик пошел, и он там. Счастье рядом с любовью живет. Не перестань.

0: и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки, прибаутки. Эх, Люба, братцы, 103.9 FM.

дай Бог, чтобы не напрасно, что душа в огне сгорит, дай Бог, чтобы не напрасно.

за родину совсем неплохо, за любимых, за живых неплохо. Молодой танкист летел.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А задумывались ли вы, мужики, что цветы – это не самый практичный подарок на 8 марта? Ну, постоят пару дней, и чё? И в мусорку. Совсем другое дело – свиная голова. Это тебе и суп, и холодец, и, наконец, просто красиво.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак.

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Всем привет! Это Маруся. Слушайте мою новую песню «Костер» на радио «Казак ФМ».

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ».